0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. От должности освобожден аким Атырауской области. Вышел указ президента. Новым главой региона стал Болат Акчулаков. Серик Шапкенов возглавлял область с апреля 2022 года. Новый аким Атырауской области ранее был советником президента, министром энергетики и работал в Казмунайгазе. До этого назначения он работал председателем Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса. 7 человек погибли ночью в ДТП в Туркестанской области. Авария произошла на трассе Шаян-Екпенде в Байдебекском районе. Все находившиеся в машинах погибли на месте происшествия. В семье Орманы ликвидировали открытое горение. Отдельные очаги тления продолжают тушить. Работы велись и ночью. С начала пожара авиация выполнила 219 сбросов воды, доставив на очаг 474 тонны. В труднодоступные участки направлен пеший десант. Напомню, сосновый бор в области Абай загорелся накануне. По предварительным данным, площадь пожара 60 гектаров. Место ЧП осмотрели министры по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, а также аким области. В Алматы ночью горел склад с самокатами на улице Васнецова. Загорелись литий-ионные батареи. Как сообщили в МЧС, при возгорании они способны воспламеняться последовательно и выделять токсичные продукты горения. Их тушение требует особого подхода и продолжительного охлаждения из-за того, что возможен риск повторного воспламенения. Пожар удалось быстро потушить и сохранить более 100 батарей и около 300 новых электросамокатов. Вооруженные силы США нанесли новую серию атак. Целями стали военные объекты. Удары по Ирану производятся шестую ночь подряд. Иранское издание «Таснім» сообщает о гибели 3 человек и ранении 15 при попаданиях по мостам, жилому кварталу Бандар-Аббаса и электроподстанции на острове Киш. Иран заявил об ответных ударах по американским объектам в регионе. Несмотря на эскалацию, Белый дом утверждает, что переговоры между странами продолжаются. Астана приостанавливает рейсы в Дубай до конца лета. Полеты временно отменяются с 21 июля из-за ухудшения ситуации в Ормузском заливе и регионе. До этой даты рейсы будут выполняться по расписанию для вывоза пассажиров. Тем, кто уже купил билеты, авиакомпания предлагает полный возврат стоимости, бесплатное перебронирование на более поздние даты, либо бесплатное изменение маршрута на другие международные рейсы Air Astana. Музыкальные инструменты в защитных футлярах разрешат перевозить на отдельном кресле или в салоне, как ручную кладь. Минтранспорт разработала поправки в правила авиаперевозок, определен размер и вес до 10 килограммов. Также авиакомпаниям позволят самостоятельно устанавливать условия провоза животных в салоне самолета. Кроме того, пассажирам с инвалидностью хотят закрепить льготы на законодательном уровне при замене борта на менее вместительные. Места в первую очередь предоставят несовершеннолетним, людям с ограниченными возможностями, тяжелыми заболеваниями, беременным и пенсионерам. Перевозчиков также обяжут возмещать ущерб за повреждение незарегистрированного багажа при доказанной вине. А штраф за задержку доставки пассажира авиакомпании должны будут выплатить не позднее 10 дней после подачи заявления. Документ размещен для публичного обсуждения на сайте «Открытый НПА». Золото рейтингового турнира по спортивной борьбе в Венгрии завоевал Едыге Касымбек, борец вольного стиля весовой категории до 125 килограммов. Со счетом 5-0 победил польского коллегу. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 472 тенге 7 тиен, евро 540.20, российский рубль 6 тенге 4 тиена. О погоде по данным Казгидромета. В столице 32 градуса, в Алматы 39, в Уральске 26, в Петропавловске 28, в Кустанае 30, в Актюбе, Актау, Атырау, Караганде, Кокштау 32, в Павлодаре, Семёнске, Нагорске 34, в Жезказгане 37, в Талдыкоргане, Кунаеве 39, в Таразе, Кларде 41, в Туркестане 43, а в Шымкенте 45 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей Казах Радио Лара.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Тарихы терең Казах радиосы.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Шар тарапқа тарайтын. Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында туған жер әуендері.
4: Құрметті радио тыңдаушылары, жағымды жаңалық. Қазақстандық футболшы Челси клубының ойыншысы Дастан Сәтбаев пен танымал тревел блогер Бай Дастан халықаралық волонтерлер жылының жаһандық амбассадорлары атанды. Естеріңізге сала кетейік, Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы президент Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен 2026 жылды тұрақты даму мақсатындағы халықаралық волонтерлер жылы деп жариялаған еді. Енді осы қос қазақстандық жастарды волонтерлікке, қайырымдылыққа және қоғамдық белсенділікке үндейтін халықаралық жоба ат салсады. Расменді көңілді қуантатын жаңалық. Енше Дастан Сәтбаев пен Бай Дастанға жаңа жауапты міндеттеріне сәттілік тілейміз. Бірі ала доппен әлемді тәнт етсе, енді бірі әлемді аралап тәнт етіп жүр. Жалпы биыл Дастан есімді жігіттердің жұлдызы жанып тұрған жыл десек те болатын шығар. Енше қос қазақ жігітімен сіздердің құрметтеріңізге арнап әсем әндер легін жолдаймыз.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Президент освободил Дастана Рысбекова от должности акима области Улутау. Он проработал чуть меньше 2 лет. Это не первый сегодня указ главы государства. Ранее Серик Шапкенов был освобожден от поста акима Тарауской области. На его место пришел уже бывший председатель ассоциации КАЗ Энерджи. Премьер представил активы Тарауской области. Нового акима Булату Акчулакову поручено заняться улучшением экологической ситуации, модернизацией инженерной и социальной инфраструктуры. Еще необходимо диверсифицировать экономику региона и перевести ТЭЦ на газ. Отмечу, на пост главы Тарауской области были выдвинуты 2 кандидатуры. За Дарына Шамуратова, заместителя акима региона, проголосовали только 18 депутатов маслихатов из 101. Вводят запрет на ввоз пшеницы. Срок 1/2. Исключение сделают для птицеводческих и зернопрерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов, а также для продовольственной контрактной корпорации. В Минсельхозе отметили, завезенная для этих объектов пшеница не подлежит продаже на внутреннем и внешнем рынках. Приказ вступает в силу 27 июля. Единые экологические требования для автодорог ведутся со следующего года. Новые стандарты направлены на снижение воздействия на окружающую среду, рациональное использование природных ресурсов и внедрение современных экологических решений. Северно-Аральское море получит еще 1 200 000 000 кубометров воды до конца года. Как сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации, увеличить объем в Северном Арале нужно до 34 миллиардов кубометров. Это в соответствии с концепцией развития системы управления водными ресурсами. Сейчас море наполняет 23,5 миллиардов кубометров воды. 216-е добровольное противопожарное формирование открылось в Казахстане. Новый пожарный пост в селе Куйлыс обеспечит безопасность около 800 жителей. Подразделение полностью оснащено необходимым пожарно-техническим оборудованием, автоцистерной и средствами связи. Добровольцев регулярно обучают специалисты ДЧС. Недвижимость Дональда Трампа в странах Персидского залива под угрозой. Иран назвал объекты президента США целями для ударов. Туда вошли небоскребы Trump International Hotel and Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде, а также принадлежащие Трампу или связанные с его брендом объекты. Отмечу, все они связаны с бизнес-империей американского президента. Компания The Trump Organization развивает на Ближнем Востоке проекты в сфере элитной недвижимости, отелей и гольф-курортов. Она использует бренд Trump в партнерстве с местными застройщиками. Напомню, США наносят удары по Ирану 6-ю ночь подряд. Тегеран заявил об ответных ударах по американским объектам в регионе. 6 золотых медалей завоевали наши боксеры на чемпионате Азии Ю-23. Прошел финал у мужчин. Чемпионами стали Аман Кунузбек, Тимирлан Мукатаев и Ибрагим Битаев. Итак, сборная Казахстана завершила континентальное первенство в Джакарте с 16 медалями. 6 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые. Новый этап проекта «Читающая нация» стартовал в Восточном Казахстане. В целом он охватит все 20 регионов страны. Готовятся свыше 10 тысяч интеллектуальных мероприятий, включая книжные марафоны, акции по обмену книгами, буккроссинг, литературные встречи и обсуждения произведений. Проект «Читающая нация» уже успешно прошел пилотную апробацию в Кустанайской и Карагандинской областях, а также в Шымкенте, где в читательском марафоне приняли участие около 189 тысяч казахстанцев. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 472 тенге 7 тин, евро 540 20, российский рубль 6 тенге 4 тина. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице без осадков, ночью 19, днем 34 градуса, в Алматы солнечно, ночью 25, днем 41. В Уральске 26, в Актюбе и Атырау, Актау 30, в Костанае, Петропавловске, Караганде 32, в Кокшетау, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Семей 35, в Жезказгане 37, в Кызылорде, Талдыкоргане, Таразе, Кунаеве 42, а в Туркестане, Шымкенте 47 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 777-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: сердце. Реклама на казахском радио.
1: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: Студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Конференция посвящена теме партнерства в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего. Президент отметил, что данная конференция отражает выдающиеся достижения Китая в области искусственного интеллекта. Он отметил, что сегодня более половины мировых исследователей искусственного интеллекта являются представителями КНР. На долю китайских инноваторов приходится наибольшее число патентов в сфере ИИ, а динамичная инновационная экосистема страны прорывными темпами движется вперед во многих направлениях передовых технологий, супервысокие технологии. Это достижение стало возможным благодаря ведущей роли Коммунистической партии и ее компетентного и исключительно способного лидера, председателя Си Цзиньпина, отметил Касым-Жомарт Токаев. Токаев также высказал ряд предложений по созданию транснациональной цифровой инфраструктуры и гармонизации политики в сфере искусственного интеллекта. Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан предлагает запустить инициативу «Казахстанско-китайский цифровой мост», главной целью которой является стимулирование развития цифровой торговли и создание практической модели интеграции цифровых экономик в рамках инициативы «Один пояс, один путь». В ходе своего выступления президент Казахстана также сообщил, что Алматы откроет Азиатско-Тихоокеанский центр цифровых решений для устойчивого развития при ЭСКАТО ООН, крупнейшей из 5 региональных комиссий, охватывающей более 60% населения планеты. Указом главы государства Есет Байкен назначен акимом области Улутау. Об этом сообщили в пресс-службе Акурды. Напомню, что сегодня стало известно об освобождении от должности акима Тарауской области Серика Шапкенова. Новым акимом назначен Булат Акчулаков. В Астане проведена трансплантация сердца пациенту, который длительное время находился в листе ожидания. Донорский процесс был организован после выявления потенциального донора. После получения согласия семьи, Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Минздрава обеспечил проведение необходимых мероприятий. Операцию по пересадке сердца пациенту 1966 года рождения выполнила трансплантационная команда ЮМС. По данным ведомства, состояние реципиента соответствует после операционному периоду. В Министерстве здравоохранения выразили благодарность семье донора за принятое решение. В настоящее время в Казахстане трансплантации жизненно важных органов ожидают более 4500 человек. Алматинцев оштрафовали почти на 3 миллиона тенге за разведение костров. С конца марта на территории Государственного лесного фонда Алматы и Алматинской области действует особый противопожарный режим. Основными причинами возгорания остаются неосторожное обращение с огнем и оставленный отдыхающими мусор. Особую опасность представляют стеклянные бутылки и осколки стекла, которые при высокой температуре способны стать причиной самовозгорания сухой растительности. Тем временем жара в Алматы побила рекорды, державшиеся 50 лет. Накануне в городе синоптики зафиксировали жару, достигшую отметки в плюс 38 градусов. Этот показатель стал рекордным для этого дня. Предыдущий был зафиксирован полвека назад, в 1976 году. Об этом сообщил ведущий инженер-синоптик филиала «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулет Кисибаев. По словам синоптика, абсолютным максимумом жары за июль в Алматы остается показатель в 43,5 градуса, который был зафиксирован в далеком 1983 году. Данный рекорд пока остается непобитым. Между тем, спад аномальной жары ожидается в Казахстане, но не везде. В предстоящие выходные, субботу и воскресенье, а также в понедельник, восток и юг страны накроют сильная жара, а на запад, север и в центр республики обрушатся дожди, местами сильные в отдельных районах Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. Прогнозируются сильные дожди, возможный град, шквал и усиление ветра. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 472 тенге 7 тиен, евро 540 тенге 20 тиен, российский рубль 6 тенге 4 тиена. А теперь о погоде на завтра, 18 июля. По данным Казгидромета, в столице без осадков, ночью 19, днем 34 градуса, в Алматы солнечно, ночью 25, днем 41, в Уральске 26, в Актобе, Атырау, Актау 30, в Костанае, Петропавловске, Караганде 32, Кокшетау, Ископногорске, Павлодаре, Семее 35, в Жезказгане 37, в Кызылорде, Талдыкургане, Таразе, Кунаеве 42, в Туркестане и в Шымкенте завтра 47 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. За Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
4: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: Баян Сайдалина, здравствуйте. Касым-Жомарт Токаев предложил открыть в Казахстане представительство Всемирной организации по искусственному интеллекту для Центральной Азии. Об этом он заявил, выступая на конференции в Шанхае. По мнению президента, ИИ превращается в отрасль с полноценной инфраструктурой, оказывающей решающее влияние на будущее экономики, торговли и глобальные взаимосвязанности. По данным ООН, к 2033 году объем мирового рынка ИИ достигнет почти 5 триллионов долларов. По мнению главы нашего государства, управление искусственным интеллекта должно стать комплексным и охватить всю цепочку от полупроводников и центров обработки данных до этики, образования и защиты человеческого достоинства. Казахстан видит потенциал для развития зимнего туризма, отметил Касым-Жомарт Токаев. В Шанхае он провел встречу с премьер-министром Таиланда. Как подчеркнул глава нашего государства, в Казахстане рассматривают Таиланд как одного из ключевых партнеров в Юго-Восточной Азии. Президент высоко оценил перспективы экономического взаимодействия. За 4 месяца этого года объем товарооборота превысил 110 миллионов долларов. По мнению главы государства, этот показатель можно значительно нарастить, в первую очередь за счет поставок аграрной продукции. На полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае состоялась также встреча президента Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом. Президент подчеркнул, что имеется большой потенциал для придания позитивной динамики торгово-экономическому сотрудничеству двух стран. В число наиболее перспективных направлений для наращивания товарооборота, по мнению Токаева, входят сельское хозяйство, текстильная промышленность, туризм, строительство, пищевая промышленность, транспорт и логистика. В частности, Казахстан готов увеличить поставки зерна, удобрений и другой аграрной продукции. Премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель администрации президента Роман Скляр приняли участие в собрании депутатов Маслихатов области Улытау. Глава Кабмина представил нового акима Есета Байкена. Премьер-министр озвучил ряд поручений, поставленных президентом перед руководством региона. Для развития обрабатывающей промышленности, малого и среднего бизнеса поставлена задача по реализации крупных инвестпроектов. Отмечена также возможность формирования агропромышленного кластера. Казахстанцы демонстрируют высокий уровень доверия президенту. Таковы результаты двух республиканских социологических опросов. Эти результаты представил Казахстанский институт общественного развития. Согласно данным опросов, большинство казахстанцев положительно оценивают общественно-политическую ситуацию в стране. Опросы проводились методом face-to-face во всех регионах страны, включая города республиканского значения и сельские населенные пункты. Как отметил заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития Азамат Байгалиев, результаты двух независимых исследований оказались сопоставимыми и свидетельствуют о высокой общественной консолидации, оптимистичных настроениях и устойчивом доверии госинститутам в преддверии электорального периода. Казахстан лидирует в СНГ по доле безналичных платежей. Об этом сообщил зампредседателя Национального банка Бинур Жаленов во время презентации системы межбанковских платежей. С точки зрения доступности безналичных платежей непосредственно на пунктах продаж у нас тоже идет большой рост. То есть количество POS-терминалов, где можно принимать разные формы безналичной оплаты от карт до QR, выросло в 12 раз и превысило 1 миллион устройств. Напомним, сегодня крупнейшие банки Казахстана запустили сервис межбанковского QR для оплаты товаров и услуг. Кроме оплаты покупок, система позволит осуществлять переводы по номеру телефона между клиентами разных банков. Отметим, что с 19 июля участие в системе станет обязательным для всех банков второго уровня. Последние билеты на финал чемпионата мира по футболу могут стать самыми дорогими за всю историю спортивных мероприятий на территории США. Матч Испания-Аргентина пройдет в воскресенье 19 июля. Согласно данным онлайн-платформы TickPick, средняя цена билетов на матч составляет 11 тысяч долларов. Самый дешевый билет на финал чемпионата мира начинается от 7,5 тысяч долларов. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 469 тенге 83 тен, евро 540 тенге 20 тен, российский рубль 6 тенге 4 тена. А теперь о погоде на завтра. 18 июля, по данным компании «Казгидромет», столица, день пройдет без осадков, ночью 19, днем 34 градуса, в Алматы солнечно, ночью 25, днем 41, в Уральске 26, в Актобе, Атырау, Актау 30, в Костанае, Петропавловске, Караганде 32, в Кокшетауске, Многорске, Павлодаре, Семее 35, в Жезказгане 37, в Кызылорде, Талдыкургане, Таразе, Кунаеве 42, в Туркестане и в Шымкенте завтра 47 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах. Радио Лара.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Дала жаса. Жадраша тағыда. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Список избирателей по месту жительства заставляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Реклама на казахском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Казах радиосында. Кешкі көңіл ашар.